ислам динуге таълим така э динуге матвери макаримул ахлага ислам динуге матвери сулуки мингаду беру вегева мункарате нуат баду ахлаги амали мискитага хингаге нуане